0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: 90-ки są spadki.